0: Бульбеби! Ийом еккере вэр кваро!
1: Алишани вынью гомо гомо!
2: Бибе мар мэ пачо!
0: Ити вынью ор радио!
1: Бульбеби!
0: Ийом еккере вэр кваро!
1: Алишани вынью гомо гомо!
2: Бибе мар мэ пачо!
0: Ити вынью ор радио!